0: Приєднуйтеся до обговорення.
1: Триває обговорення теми дня, і у нас на зв'язку Київ. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Надо сказати о том, що Бог є любов, да? Но в то же время он сказал еще, даже вот через Писание проходит такая линия, что я тебе предложил жизнь и смерть, а ты выбери жизнь. То есть в чем жизнь? В Иисусе Христе была жизнь, и вот эту жизнь он вдунул дыханием своим с человека, то есть человек стал душой живой. Та же самая, животные, они, вот написано, душа животного в крови. То есть и дал такую заповедь после потопа, чтобы не проливали кровь. Вот потом эта заповедь пошла в закон, там, что вот, если ты хочешь там покушать, то есть животное должен привести к храму, должен привести пред Господа, чтобы, значит, чтобы не просто так вот пошел, зарезал там и ешь, пьешь. Вот, а потому что вот эта душа, которая в животном, она предназначена для очищения души человека, чтобы очищать его от, ну, очищать, короче. И так же самое Иисус Христос свою кровь пролил. Не то, чтобы там душа могла наследовать Царство Божие, то есть кровь, плоть и кровь, а это через то, что Он Духом Божьим дал дыхание в человека. И вот это оно становится душой живой. Вот это один момент. Второй момент узнал вот недавно, ну как недавно, давно уже узнал, и оно, в общем-то, время от времени всплывает такой момент. Вот люди там пользуются медом, пчелы приносят мед, и однако же вот их питают там зиму сахаром. А сахар производит воспаление, и та же самая пчела начинает болеть сахарным диабетом, и мед плохо получается, и передается вся эта болезнь на других людей, и пчелы умирают. То есть другой момент, когда вот человек начинает пользоваться неправильно тем, что Бог дает. Ну а так, в общем, слава Богу, он все, зима хорошо соцарил.
1: Слава Богу, дякуємо за думки, якими ви поділилися. Благословень вам!

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: Триває наше світле освічення, і у нас іще є дзвіночок. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Я вас тоже всех приветствую, дорогое Светлое Радио, дорогая сестра, если я не ошибаюсь, Светлана. Вот. И я хочу также присоединиться к поздравлениям предыдущих моих сестер, которые тут до меня были. Поздравляю всех, сердечно поздравляю всех. С днем рождения нашего Светлого Радио. Вы уже домашняя, тоже моя церковь, слава Богу. И я очень рад всех приветствовать, тех, кто меня слышит. Хочу тоже для Ларисы со Львова, для Дианочки, доченьки моей, для Виктора Заречанки, для всех, для наших воинов, нашей армии, для всех, кто меня слышит, поздравить всех, укрепить, ободрить и заказать песню Александра Василенко «Молитва за Украину». Благодарю всех вас, спасибо, до связи.
1: Дякуємо і вам, дуже-дуже дякуємо за усі вітання і за пісню. Отже, слухаємо разом.

Почитаю всех. Слава Иисусу Христу. Надо сказать о том, что Бог есть любовь, да? Но в то же время Он сказал еще, даже вот через Писание проходит такая линия, что я тебе предложил жизнь и смерть, а ты выбери жизнь. То есть в чем жизнь? В Иисусе Христе была жизнь, и вот эту жизнь Он вдунул дыханием своим с человека. То есть человек стал душой живой. Та же самая, животные, они, вот написано, душа животного в крови. То есть и дал такую заповедь после потопа, чтобы не проливали кровь. Вот потом эта заповедь пошла в закон, там, что вот, если ты хочешь там покушать, ты животное должен привести к храму, должен привести пред Господа, чтобы, значит, чтобы не просто так вот пошел, зарезал там и ешь, пьешь. Вот, а потому что вот эта душа, которая в животном, она предназначена для очищения души человека, чтобы очищать его от, ну, очищать, короче. И та же самая Иисус Христос свою кровь пролил. Не то, чтобы там душа могла наследовать Царство Божие, то есть кровь, плоть и кровь, а это через то, что Он Духом Божьим дал дыхание в человека. И вот это оно становится душой живой. Вот это один момент. Второй момент узнал вот недавно, ну как недавно, давно уже узнал, и оно, в общем-то, время от времени всплывает такой момент. Вот люди там пользуются медом, пчелы приносят мед, и однако же вот их питают там зимой сахаром. А сахар производит воспаление, и та же самая пчела начинает болеть сахарным диабетом, и мед плохо получается, и передается вся эта болезнь на других людей, и пчелы умирают. То есть другой момент, когда вот человек начинает пользоваться неправильно тем, что Бог дает. Ну а так, в общем, слава Богу, он все, я себя хорошо сотворил.